ушло, завяли ветки сирени голубой, и даже чижик в клетке заплакал надо мной. Что пользы, глупый чижик, что пользы нам грустить? Она теперь в Париже, в Берлине.

может быть. Страшнее страшных пугал, красивым честный путь. И нам в наш тихий угол беглянки не вернуть. От знамени псаломщик в цилиндре на боку, большой костлявый тощий сойдет попить чайку. На днях его подруга ушла в веселый дом, и мы теперь друг друга, наверное, поймем. Мы ничего не знаем.

песню вырвет мука. Так старая она, разлука ты, разлука, чужая сторона. Разлука ты, разлука, чужая сторона. Разлука ты, разлука, чужая сторона.

ушла, завяли ветки сирени голубой, и даже чижик в клетке заплакал надо мной. А песню вырвет мука, так старая она, разлука ты, разлука. Чужая

убил прямой наводкой. Точно пулемет. Разрывая глотку, бил, стреляя в лоб. Разлетелись в клочья синие глаза. Заливало поле.

0: домой. Радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Как-то сегодня особо тревожно в лесу, беспокойно в стае, и даже щенки не балуются. Утром видал за опушкой сестрицу лесу,

лизнул свою волчицу, взгляд поплыл слезой. Что ж, молодняк, удачно скрыться и не вздумайте за мной. Слышу, залаяли родственнички близкие. Вот и пришел, волки, момент истины.

страх обуял, но нам одно – до победы или смерти. Многих уже нет, да и мне мало что светит.

0: прислала мне Ритка открытку, пишет, что ждет.
1: Нет,
0: не дождется.
2: На радио «Шансон» реклама. Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
3: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
4: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
5: Дорогой, а что это ты напеваешь?
4: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
5: О, нам давно нужна зимняя резина.
4: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
6: Шины, диски куплю в колесо.ру.
7: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
8: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 27 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро – всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
9: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
10: Выбирай. Выбирай. Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
11: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: радио «Шансон».
1: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
0: Тверь 104.8 FM.

Песни серьезные, правдивые. Песни за жизнь.

0: Слушайте радио «Шансон». Музыки много, а «Шансон» один. Ваш Слава Медяник.
1: По дороге вечности печаль со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль. Порой

со врачом моей. Я раздавлен, силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать 100 лет в одной поэме.

Небо надо мной плакало мелкими каплями. Ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой.

моей любви. Не лги. И больше слов не говори, я понял все.

0: Реклама.
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
1: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
3: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
4: РБВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Полоцк, деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
5: Радио Шансон представляет.
6: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
7: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция. Белек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте prote.world. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
8: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
9: Выбирай. Выбирай.
10: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
11: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
12: Давно прошли

0: тобой народ.
1: Баловалась вечером гитара, тишина —

0: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

полет. Что же нам не жилось, что же нам не спалось? Что нас выгнало в путь по высокой волне? Нам сиянье пока наблюдать не пришлось. Это редко бывает, сиянье в цене. Тишина.

Она красавица, она отличница и посещает драматический кружок. И даже волосы ее пшеничные всегда уложены в прическу пирожок. Мальчишки бегали за нею стайками, и я, конечно же, был тоже претендент. И за обедом ей сказал утайкою, что Бубль-Гуму дам

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
2: Дорогой, а что это ты напеваешь?
3: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
2: О, нам давно нужна зимняя резина.
3: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
4: Шины, диски куплю в колесо.ру.
3: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
5: Вы замечали, что после 55 близость становится реже, короче или ее почти нет? Не из-за усталости. Просто уходит мужская сила. Почему это происходит? Обсудим с экспертом Международного центра здоровья Лесниной Юлией Валерьевной. Здравствуйте.
6: Здравствуйте.
5: Угасание после 55 – это приговор?
6: Нет, но это громкий сигнал. Почти всегда это значит, что в дефиците главный ресурс

0: тестостерон. Представьте двигатель. Тестостерон как топливо и зажигание одновременно. Без него двигатель не заведется, а цилиндры, из которых состоит двигатель, начнут отказывать один за другим.
1: Что отказывает первым?
0: Желание. Мир становится серым. Потом энергия. Появляется постоянная усталость. Мужчина выключается из жизни, меньше двигается, набирает вес. А дальше сосуды. Тестостерон отвечает за их тонус. Без него кровь не приливает, мужская сила уходит. Представьте себя через год. Живот растет, жена отворачивается. Хотите этого?
1: Конечно, нет. А есть натуральные комплексы, которые могут поддержать организм в такой непростой момент?
0: Да, и один из них – секрет императора «Актив Плюс».
1: Поспешите, если хотите поддержать свою мужскую силу. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Для этого позвоните по номеру «#125» и узнайте, как это сделать. «#125».
0: Секрет императора «Актив Плюс» – мощнейший растительный комплекс. Его компоненты помогают усилить приток крови к половым органам, мягко расширить сосуды, продлевая половой акт. Поможет поддержать стойкую эрекцию, выработку тестостерона, сделать сосуды малого таза более эластичными, от чего зависит все – от эрекции до простаты. Мы не просто поддерживаем эрекцию, мы поддерживаем всю систему.
1: И для тех, кто уже решил вернуть свою силу, Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Позвоните #125 и узнайте, как это сделать. #125.
0: Секрет императора «Актив Плюс» – это надежная эрекция, качественная близость, уверенная мужская сила.
2: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
3: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 27 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
4: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить?
5: Выбирай. Выбирай.
6: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

хулиган, улица мама. В тебя влюбился я с первого взгляда. Ты девочка бай, запала мне в душу. Кроме тебя никто не

0: Слушайте радио «Шансон». Музыки много, шансон один. Искренне, Александр Новиков.
1: Помнишь, девочка, гуляли мы в саду? Я бессовестно нарвал букет из роз.

букетом дорожа. И запутавшись в соборах колесил, кровь хлестала из разодранной щеки.

0: дай бог памяти. В каком это году?
1: Реклама.
2: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
3: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
2: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
3: Танцпол подойдет?
2: Танцпол всем подойдет, Людочка!
4: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
5: «Эх, разгуляй!»
4: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
1: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
3: Таракан, таракан, тараканище. Блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш. Таракан из дома маш. Блокбастер. Мощное средство.
4: Вниманию всех мужчин. Ответьте всего на один вопрос. Какие проблемы со здоровьем у вас вызывают наибольший страх? Я знаю ответ. Это половое бессилие. Но есть и хорошая новость. Специально для мужчин старше 60 лет была разработана инновационная формула «Commander». Специальное средство для опытных мужчин, после приема которой вы почувствуете прилив энергии так же быстро, как гепард нападает на лань. Комплекс позволяет управлять качеством и продолжительностью близости для полного удовлетворения себя и партнерши. И самое главное, формула проверенная, натуральная и безопасная. А сейчас у вас есть уникальный шанс. Позвоните сегодня, и при заказе вы сможете получить «Commander» в подарок. Благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Звоните, звездочка 125. Все звонки анонимные. С половым бессилием сталкивается каждый десятый мужчина в течение жизни. Такое может произойти и в 20, и в 40, и в 70 лет. Может возникнуть мысль, что дело в партнерше. Но бесконечная смена женщин не поможет справиться с проблемой. Более того, мужчины, которые нервничают из-за возраста и боязни потерять свой статус, только усугубляют собственные неудачи, если верят, что проблема разрешится благодаря новым отношениям. Конечно, все это неловкий и болезненный вопрос. Но стыдиться здесь нечего. Такая проблема не показатель старения или несостоятельности мужчины. Это всего лишь временные трудности. И они преодолимы благодаря комплексу «Commander». «Commander» — натуральное средство и не увеличивает токсическую нагрузку на организм, не вызывает плохого самочувствия и привыкания. Компоненты способствуют мощному притоку крови к органам малого таза, увеличению энергии, повышению уровня тестостерона. Все это дает не только разовый, но и пролонгированный эффект, обеспечивая стойкость, силу и длительность близости. Порадуйте свою партнершу несколько раз за ночь. Разгоните свой потенциал до максимума. Позвоните сегодня. Благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина» при заказе вы сможете получить «Commander» в подарок. Просто позвоните. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Звездочка 125. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
5: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 34 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. «Белек», Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

суматохи дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон для категории слушателей старше 18 лет. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: давай поговорим. Хоть знаем я и ты, что все слова давно в душе перегорели, но в памяти моей
1: и в памяти моей
0: так много теплоты,
1: так много теплоты.
0: Я помню, мы с тобой
1: глаза в глаза глядели.

0: свою. Я помню слово в слово, как будто ты мне снова сказала.
1: Я

0: ничего у нас уже не будет.
1: Не оставим. Не оставим ни малейшего сомнения и не оставим даже крошечки для пессимизма. Все у нас будет и будет хорошо. Давайте с этим постулатом и двинемся в день новый. А календарь нам показывает воскресенье, 20 сентября. В студии «Шансона» Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. Давай поговорим. Называлась композиция, которая в эфире «Хорошее радио» побывала. «Неизвестный паром» впереди. Будет еще «Стамбул». А «Все вернется» тоже на «Шансоне» услышим.
2: Неизвестный паром в незнакомом мне городе, как мы просто живем с подаянием, с ворами.

жизнь, если не по кругу, то по спирали точно развивается и многое возвращается. Не всегда, но иногда такое происходит. У Таисии Повали, которую слушать будем дальше, в репертуаре песня теперь Ларисы Рубальской, Вячеслава Добрынина «Не забудь». Она называется «На волне хорошего радио». Накануне появилась, и есть возможность оценить сей момент на радио «Шансон».

глаза, потому что где-то живет первоклассница с отчеством от неродного отца. 8 лет.

0: радио «Шансон».
1: Опа! Все вместе!
0: С начала века.
1: Радио «Шансон».
0: Москва, 103.0 FM.

0: я, конечно, вернусь. Весь в друзьях и в делах. Я, конечно, спою, я, конечно, спою. Не пройдет и полгода, не пройдет и полгода, не пройдет и полгода.
1: На шансоне корабли постоят и ложатся на курс. Не только же у нас корабли. К новинке музыкальной о железных дорогах Афина устроила в интернете конкурс за лучшую историю, которая произошла в поезде, обещает наградить подарком. Ну а в качестве музыкального подарка сей момент на волне хорошего радио «Дикое танго» звучит.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер – мощное средство.
2: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 27 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро – всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
3: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
4: Для лиц старше 18 лет.
3: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

Александр Иванов, группа «Рондо» и песня про любовь на волне хорошего радио. Ну, говорит Александр Иванов, как раз любовь и спорт помогают держаться ему на плаву. И по поводу нового возраста вообще не переживает, не расстраивается. 45 лет на сцене, и совсем ему не сложно. Говорит, еще плюс к спорту и любви, абсолютная вера в себя помогает. И про себя говорит так: «Я офигительный». Вот именно это слово и произносит.

0: радио «Шансон».
1: Новости на радио «Шансон».
2: В Москве 8 утра, в студии Виталий Байкалов. Здравствуйте. С 1 января следующего года в России запускается системный мониторинг цен на социально значимые продовольственные товары. Как сообщает РИА Новости, под наблюдение попадают 24 вида продуктов. Это наиболее распространенные виды мяса – говядина, свинина, баранина и курица, а также рыба, сливочное и подсолнечное масло, молоко, сыр, яйца, сахар, соль, мука, хлеб, рис, гречневая крупа и макаронные изделия. Отдельным блоком идут овощи. Если мониторинг покажет, что рост цены обусловлен объективными факторами – сезонностью, удорожанием логистики или сырья, меры, скорее всего, приниматься не будут. Если же будет выявлено спекулятивное завышение на каком-то из этапов, у государства появятся основания для точечного реагирования в рамках уже существующих полномочий ФАС. Оценки за поведение школьников планируется повсеместно ввести с 27-28 учебного года. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Выставлять оценку будут по шкале «образцовое», «допустимое» и «недопустимое поведение». Он уточнил, что главная цель этого нововведения – помочь ребенку развить навыки, которые пригодятся ему во взрослой жизни. Саморегуляция, ответственность, умение анализировать свои поступки, соблюдать правила безопасности, уважать других людей и выстраивать конструктивный диалог. Россиянам при изменении личной подписи оформлять новый внутрироссийский паспорт не нужно, сообщили РИА Новости в МВД России. Там добавили, что при обновлении личной подписи менять заграничный паспорт также нет необходимости. Если гражданин не имеет возможности в силу физической неспособности проставить свою подпись, то в паспорте ставится прочерк. Такая практика является стандартной и не делает паспорт недействительным. Официальный курс доллара на сегодня и завтра 84 рубля 20 копеек, евро 96 рублей 67 копеек, цена юаня 12 рублей 57 копеек. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 12 градусов, ожидается до 20. Виталий Байкалов, радио «Шансон».

Гроздья рябины, композиция в эфире хорошего радио звучала. Ну, еще чуть-чуть, и рябину действительно можно будет собирать. Как раз в конце сентября, в начале октября. В средней полосе, на Урале и в Сибири, ну, чуть попозже, а объяснимо, в конце ноября, когда уже будет холодно. Когда, кстати говоря, холодно, это название следующей композиции, которая звучит на волне шансона. Послушаем вместе в студии радио «Шансон» Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. С приятным выходным вас.

0: Реклама.
1: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
2: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
1: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
2: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
1: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
2: Только пипедастр с собой захватить.
3: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Такая уж наша человеческая натура. Всегда чего-то не хватает, всегда чего-то не достает. И осенью, конечно, хочется побольше тепла. И чтобы жаркие по-настоящему песни звучали, так оно и будет на Лайф-арене 14 ноября, когда Михаил Шафутинский и многие-многие другие артисты придут к нам на танцплощадку «Эх, разгуляй». Возрастное ограничение 12+. Рассчитывайте на несколько часов любимой музыки. Будет отличное настроение и, конечно, будут энергичные танцы.

0: Радио «Шансон». Вместе с начала века.
1: Радио «Шансон».
2: Москва, 103.0 FM.
3: Санкт-Петербург, 104.4 FM.

«Одинокая гармонь». Владимир Захаров на волне хорошего радио. Вы помните, что Владимир Захаров не так давно в нашу студию, в программу «Живая струна» приходил, и это был прекрасный старт нового осеннего сезона программы «Живая струна». И вот теперь мы подготовили видеозапись того, что происходило в студии, и на наших официальных страничках в соцсетях, страничках шансона, можно запись «Живой струны» уже пересмотреть или, наоборот, посмотреть тому, кто пропустил. А дальше на шансоне звучит песня «Цветная Азия».

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Ударная премьера на Пятом канале. Бывший боксер бьется за честь и справедливость. Удар. Премьера. Сегодня в 10:25 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: композиция «Сердце на костре» на волне шансона отзвучала. Время появиться в эфире голосу Григория Лепса. Так и знаете, что пару дней тому назад артист представил новую композицию под названием «Кружить». И вышла эта песня еще и с видеоклипом сразу. Ну, а на волне шансона «Без запретов и следов» звучит.
1: Без запретов и следов, а в асфальт сжигая шины, из кошмара городов рвутся за город машины.

только б свечи не сжечь карбюратор. Или что у них есть еще там? И не видно полотна, лимузины, лимузины. Среди них, как два пятна, две красивые машины, будто связанные трассы.

он скажет ей речь на клаксоне, или что у них есть еще там. Это скопище машин на тебя таит обиду, светло-серый лимузин, не теряй ее из виду. Впереди гляди разъезд, больше риска, больше веры, а

гора ему с плеч, или с капота, или что у них есть еще там. Нет, развилка как беда, стрелки врозь, и вот не здесь ты. Неужели никогда не сближают нас разъезды? Этот сходится один, и врозь.

Я к тебе приду, я тебе возьму за руку. Мы пойдем с тобой, мы пойдем вдвоем за реку. Глянь, как все цветет, все тебя ждет.

Руки протяни, да глаза сомкни и пойдем. Пусть твои ладони родники умоют серебром. Глянь, бабочки, народ просят в хоровод, не откажи. Они тебя так ждали, платье подбирали с той весны. Попросил я пчел, вроде ни о

0: Новости на радио «Шансон».
1: 9 утра в Москве, в студии Виталий Байкалов. Здравствуйте. Минпросвещение разъяснило правила использования ИИ школьниками. Ученики могут использовать искусственный интеллект для составления планов, самопроверки и подготовки черновиков. При этом ученикам нельзя выдавать созданный нейросетью текст за самостоятельную работу. Это следует из методических рекомендаций Минпросвещения, сообщает РИА Новости. Школьники не могут также передавать искусственному интеллекту конфиденциальную информацию и игнорировать требования учителя по использованию ИИ в конкретных заданиях. Россиянам назвали условия выхода на пенсию в 45 лет. Как сообщили в Госдуме, в этом возрасте на пенсию могут выйти только работающие в опасных условиях труда. То есть это возможно, например, для членов экипажей летных судов, для спасателей, части военных и сотрудников силовых структур. Выход на пенсию в этом случае должен удовлетворять списку определенных льготных оснований, включая общий трудовой и специальный стаж. Для мужчин выход на пенсию в 45 лет возможен только в исключительных случаях. Удаление истории чата с нейросетью недостаточно, чтобы полностью стереть данные, которые были отправлены в ходе общения. Это касается и чувствительной информации, в том числе персональных данных, сообщает ТАСС со ссылкой на экспертное мнение. Надежного способа удаления данных о себе, переданных публичной ИИ-модели, сейчас не существует. Вопрос безопасности должен контролировать сам человек. По возможности нужно изначально исключать в настройках использования данных диалога для обучения нейросети. Однако следует учитывать, что на бесплатных тарифах это может быть невозможно. Реакцию организма на смену погоды можно уменьшить. Как рассказал «Известиям» врач-невролог Алексей Маматов, важными факторами для этого являются адаптация к холоду, то есть разминка организма перед выходом на мороз, регулярная физическая активность, полноценный сон и достаточное количество воды. А вот количество кофеина и алкоголя всегда лучше сокращать, отметил специалист. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве +14, ожидается до +20. Виталий Байкалов, радио «Шансон».

нам по-всякому нужно, лишь бы действительно было мило. И знаете, что нам говорят? Воскресенья могут быть хорошими только тогда, когда мы хорошо относимся к жизни. Вот так и постараемся поступать. В студии шансона Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте, барыня. Эта композиция отзвучала. Впереди бессовестно счастливая. С ней повстречаемся. А пока верю в любовь на радио «Шансон».

0: Реклама.
1: Ударная премьера на Пятом канале. Бывший боксер бьется за честь и справедливость. Удар. Премьера. Сегодня в 10:25 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
2: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 27 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Ну вот и она, обещанная, бессовестно счастливая, в эфире хорошего радио. У нас еще по плану «Поручни любви» в исполнении вокально-инструментального ансамбля «Волга-Волга». Ребята совсем недавно, перед выходными, выступили прямо в ресторане быстрого питания, поддержали акцию, во время которой часть денег от проданных заказов идут на поддержку семейного дома для того, чтобы дети могли во время лечения не разлучаться со своими родителями. Итак, «Поручни любви» на волне шансона.

почти не удивляясь. И только кошка помнит, что весна. А ты коснешься

нашей жизни все взаимосвязано. Вот наешься варенье и слипнется, ведь недаром по поводу сказано, как аукнется, так и откликнется. И вот какой тебе жизнь представляется, так она, безусловно, и сложится, в равной мере всем предоставляется. Сам не сможешь, сам брат не сможется. Но если хочешь быть правым, не бегай налево. Если хочешь быть первым, не спи за рулем. А захочешь, чтоб рядом была королева, для начала попробуй сам стать королем. Ничего просто так не прибавится, пустота непременно заполнится. И если сверху чего-нибудь свалится, значит тут же чего-нибудь вспомнится.

0: она.
1: Что?
0: Угол падения равен углу отражения.
2: Вот такая физика на волне хорошего радио. Но не только этот предмет важен Виктору Третьякову, еще и экономика и менеджмент. В эти выходные весь в делах Виктор Третьяков, не только как музыкант, но и как организатор, проходит его международный фестиваль авторской песни «Третьяковка», уже 14-й по счету. «Венеция» зазвучала на волне хорошего радио.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в «Т-бизнесе» одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. «Т-бизнес» — и дело делается. Подробнее о продукте «Оборотный кредит» на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Высоко-высоко в горных реках и на морских глубинах водится большая, но очень гордая рыба. Сумей поймать! Премьера «Абхазская рыбалка». Каждый вторник в 19.00 на телеканале «Охота и рыбалка» для зрителей старше 16 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон.

0: «Кралечка» на радио «Шансон», и в ней такая строчка про смену антуража. На самом деле, неважно, где вы, в дороге, на работе, дома, песни любимых артистов самого народного жанра можно слушать, где удобно именно вам. Для этого радио «Шансон» теперь всегда с вами на «Яндекс.Радио». Включайте радио «Шансон» в приложении «Яндекс.Радио» и оставайтесь с нами в любое время для лиц старше 18 лет. О том, что погода шепчет, уже готова поведать группа «Сентябрь» на хорошем радио.
1: Слухи тают в сиреневой дымке, в облаках тонут мачты антенн, и каштаны в зеленых косынках кружат вальсы в тени.

0: Новости на радио «Шансон».
1: 10 утра в Москве, в студии Виталий Байкалов. Здравствуйте. Явка на выборах в Государственную Думу в Москве превысила 45%. Об этом сегодня сообщил Центр избирком. В количественном выражении выдано почти 3,5 миллиона бюллетеней. Система дистанционного электронного голосования в Москве при этом продолжает подвергаться масштабным кибератакам. Однако онлайн-голосование продолжалось без перерывов, а за ночь свой выбор сделали около 100 тысяч человек. Избирательные участки сегодня будут работать до 20:00. Количество кинотеатров в городах-миллионниках к сентябрю уменьшилось. Сокращение составило 2%, и сейчас работает 380 площадок, сообщает ТАСС. В Москве, по данным аналитиков, напротив, число кинотеатров выросло до 131. Положительная динамика может быть связана с открытием ряда проектов от Москино и более высокой устойчивостью столичного рынка к экономическим колебаниям. В региональных городах-миллионниках сокращение числа кинотеатров отражает давление растущих издержек и конкуренции с онлайн-платформами. Совместное проживание без регистрации брака в России не дает паре никаких прав и обязанностей, свойственных официальному мужу и жене. Самого термина «гражданский брак» в российском законодательстве нет, рассказали в Общественной палате. В нашей стране признается только брак, зарегистрированный в ЗАГСе. Если мужчина и женщина живут в официальном браке, то их отношения регулируются преимущественно семейным кодексом. Если брак не зарегистрирован, то гражданским. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», Татьяна Куртукова и многие другие. Самые доступные билеты на танцпол. Возрастное ограничение – 12+. Виталий Байкалов, служба информации «Радио Шансон».

0: тепле.
1: Да уж, когда осенью возвращается летнее тепло, оно действительно крошечное, но хочется надеяться, и вид верит ваш покорный слуга в студии «Шансон» Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте, что даже если благоволить погода сегодня где-то в каком-то регионе не будет, отогреется душа обязательно благодаря хорошим песням, которые звучат на радио «Шансон».

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит Радио Шансон. А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио Шансон представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
6: От окурков банков пухнет, дома дыма повело, и в жиру застыл обглоданный мосел. С братаном сидим на кухне за обеденным столом, водку пьем и...

0: Ян.
1: Да, есть в жизни красота, но добавлять красоты Александр Розенбаум в эту жизнь с помощью фильма о себе ну никак не хочет. Спрашивает артист, а чем он, собственно, интереснее Вани, например, Иванова, фрезеровщика? Чем он более нужен обществу? Пусть обо мне снимут что-нибудь лет через 30-40, говорит Александр Розенбаум, если этого заслужит. Снимут? Большое спасибо. Ну, как-то смешновато артисту вот это все, тем более самому подобного хотеть. Следом за песней «Братан» крестики-нолики в эфире «Хорошего радио», потому что музыки много, а шанс он один –

Помню, как счастливым галопузом в детстве, что ни в сказке не наврать, не описать. Меня мама брала в баню на Советской, и давай меня тереть и отмывать. Я ж дурак тогда кричал и дрыгал ножкой, кулачками глазки тер и не смотрел, как мамин.

Газика, а я ревел. Но когда подрос на годик или на два, от старшего брата я узнал, почему не водит в баню мама папу. На вопрос мой папа громко хохотал. Почему раздельны бани и сортиры, и над ними непонятные МЖО и МАПО.

парилочке, как хорошо. И однажды, когда мама терла спину, я советом брата старшего не внял и спросил у самой толстой тети Зины: «Тетя Зин, а где у вас, как у меня?» Тетя Зина обомлела, как хохлушка, покраснела и сказала: «Боже ж мой, а мамины подружки».

мной. Тетя Зина в раздевалку убежала и с собой свою мочалку забрала. Ну и нажаловалась маме, да ругалась и с собою больше в баню не брала. Я давно забросил детские игрушки,

Чупчики Кучерявым, Алексей Петрухин в эфире Хорошего радио. Только-только вместе с визави Анной Семенович отснялись для программы «Песни от всей души» одного из центральных каналов. И скоро эта передача будет в телеэфире. Ну, а песня Чупчика побывала на волне Хорошего радио. А ты слушаем дальше. Лето — это маленькая жизнь и матерая любовь на радио «Шансон». Скоро.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио
1: Шансон. Москва, 103.0 FM.

Целовал его слепой, расплакавшийся дождь, извиняясь, что всю зиму гриппом проболел. Я стоял бы, любовался до скончания дня вместе с нашим участковым, молча под грибком, но в пакетике прозрачном дыр.

Я замерз, укутываясь в твой холод, и пошел на улицу встречать лето. А лето — это маленькая жизнь. Лето — это маленькая жизнь. Порознь тихо подрастает на.

верхнем этаже, а я в различных точках, именующихся дно. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил, что конец мая, что давно повесилась метель злая. Выпил с участковым,

кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето — это маленькое.

0: Реклама.
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Радио «Шансон» представляет.
3: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на «Бархатном шансоне».
4: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Турция, Белек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте prote.world. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

слово всем знакомое, родное. Женушка, что в мире лучше есть? Слово неизменно дорогое. И куда б не бросила судьба, что бы ни случилось с тобою, радость ли, беда, горе ли, нужда, всюду и везде она со мною. Радость ли, беда, горе ли, нужда, всюду и везде жена со мною.

ты человека не жалею. Женушка ты милая моя, постепенно образ твой тускнеет. Мраморный твой лобик вижу я, сеть морщинок нажитых со мною. Молодость пройдет, жизнь свое возьмет и виски покроет сединою. Молодость пройдет, жизнь свое возьмет

0: Но некоторые женушки-жены, вот как говорят, любишь, докажи. И замечательная поездка на турецкий берег туда, где споет Михаил Шафутинский, это ведь прекрасное доказательство ваших отношений. На 6 музыкальных вечеров можно рассчитывать на нашем бархатном шансоне. Все подробности на нашем сайте radioshanson.ru для лиц старше 18 лет. Ну и в эфире хорошего радио Михаил Шафутинский споет.
1: В суматохе дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая,

сольется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: радио «Шансон».
1: Новости на радио «Шансон».
2: 11 утра в Москве, в студии Виталий Байкалов. Здравствуйте. Минобрнауки сообщило о завершении приема заявлений в вузы на платные места. Кроме того, сегодня завершается приемная кампания на бюджетные места по программам магистратуры и специализированного высшего образования. Уточняется, что на платные места бакалавриата, специалитета и магистратуры приемная кампания завершится 30 сентября. Прием в аспирантуру закончится не позднее 30 ноября. Сети 5G смогут появиться у 80% населения России не раньше 2030 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов. На прошлой неделе в России запустили первые сети связи пятого поколения. Тогда в Минцифры сообщали, что в ближайшее время 5G будет доступен для пользователей на Android. Однако доступ к сети владельцев iPhone зависит от решения Apple. Сейчас 5G запущен в 16 городах России и доступен 10 миллионам абонентов. Прорабатывается запуск еще в 50 городах до конца года. Основные факторы, ускоряющие старение – хронический недосып, курение, алкоголь, избыток сахара и сидячий образ жизни. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на мнение врачей Госуниверситета просвещения. Также отмечается, что вредят молодости и мимические привычки. Поджимание губ, прищуривание, сморщивание лба и трение глаз создают микротравмы кожи и добавляют морщины. Кроме того, длительный наклон головы при работе с телефоном ведет к перенапряжению шеи и ухудшению цвета лица. К тому же это негативно влияет на здоровье спины. Температура до плюс 20 градусов и небольшие дожди ожидаются в Москве завтра, в понедельник. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Синоптик отметил, что в понедельник скажется влияние североатлантического циклона, из-за чего небо постепенно нахмурится и во второй половине дня начнутся небольшие дожди. Скорость ветра при этом составит 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление продолжит падать и остановится на отметке в 744 миллиметра ртутного столба. Виталий Байкалов, служба информации, радио «Шансон».

Честной народ, ну или, по крайней мере, большая часть сегодня отдыхает, потому что воскресенье, ну а остальные мечтают о том, что могли бы отдохнуть, может быть, даже и сбудется. В студии Хорошего радио Андрей Петров, здравствуйте, здравствуйте. После композиции «Дядя Вова», «Не люби меня» уже разыгрывается песня, и чуть позже песню «Петушки» услышите на Хорошем радио. Не люби.

0: и врагу.
1: Москва, петушки в исполнении Лисы Повалова на хорошем радио. Один из участников коллектива, Илья Ефимов, внес ясность, ибо сейчас много слухов бродит о том, что уходит он, мол, из группы. Нет, никуда не уходит, успокойтесь. Подтверждение можно найти на наших официальных страничках шансона в соцсетях.

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн» – линия жизни вашего авто.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

А там, на столичной лайф-арене, 14 ноября найдете удовольствие и радость от всенародной танцплощадки «Эх», разгуляя огромное количество артистов, среди которых будет и Стас Михайлов, его песня «Там за горизонтом» отзвучала на хорошем радио, будет Анатолий Полотно, будет Федя Карманов и много кто еще. Заходите на наш сайт radioshanson.ru за подробностями. Возрастное ограничение 12+.

встретились вновь. Здравствуй, первая гордая, неземная любовь.

почему ты замужем? Почему этот город построен здесь, в таежном краю? Сосны высятся строго.

0: замужем. Почему?
1: Мне здесь нечего делать, да и климат не тот.

0: почему?
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
4: О, РБВ, ОГРН-124-777-00-47-19-19. Московская область, городской округ, народ, деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
5: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
6: Дорогой, а что это ты напеваешь?
5: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
6: О, нам давно нужна зимняя резина.
5: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
7: Шины, диски куплю в колесо.ру.
8: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
9: Высоко-высоко в горных реках и на морских глубинах водится большая, но очень гордая рыба. Сумей поймать! Премьера «Абхазская рыбалка». Каждый вторник в 19:00 на телеканале «Охота и рыбалка» для зрителей старше 16 лет.
10: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 27 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
11: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

отцвела белым цветом черемуха, отцвела цветом первой любви. С неба светит звезда, бьет без промаха,

припомню, где был я, что делал я. Только косы, как небо, склоня. Под черемухой

ветвями черемухи той. Распалю, растреплю себе нервы я, истреблю пред грядущим страх. Как живешь ты, любовь моя первая, в обетованных небесах? Как живешь ты,

Не тенью, но все же ускользну из эфира очень скоро. В студии «Хорошего радио» был ваш покорный слуга Андрей Петров. Попрощаюсь до выходных. Ну а очень-очень скоро появится у микрофона Ольга Шатрова. Настраивайтесь на хороший, на мажорный лад. Вместе с ней проведете ближайшие несколько часов, интересных часов, под хорошие песни.

дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной. А может, я вернусь зимой,

0: Шансон. Новости на радио Шансон.
1: Полдень в Москве, в студии Виталий Байкалов. Здравствуйте. Условия голосования в недружественных государствах оцениваются как сложные. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. Она отметила, что термин «недружественный» слишком мягок в отношении государств, препятствующих волеизъявлению россиян. Для соотечественников за рубежом организованы 333 избирательных участка в 152 государствах. В большинстве стран участки работают только 20 сентября. Голосование проводится бумажными бюллетенями. На Камчатке и Чукотке избирательные участки уже закрылись. Идет подсчет голосов. Индия решила не отказываться от российской нефти. Глава ведущего индийского независимого аналитического центра GRTI Аджай Шривастава выступил за то, чтобы Нью-Дели не отказывался от российской нефти в угоду США, жертвуя своей энергетической независимостью. Его цитирует издание Moneycontrol. По его словам, Индия должна продолжать закупку выгодной российской нефти, которая помогла укрепить энергетическую безопасность страны и сдержать инфляцию. Но в то же время следует вести переговоры с Америкой. Китай в этом году экспортировал в Россию более 688 тысяч автомобилей, вдвое увеличив поставки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР. Согласно опубликованной статистике, по стоимости экспорт авто из Китая в Россию за минувшие 8 месяцев перевалил за 9 миллиардов долларов. Также фиксируется резкий всплеск интереса к поддержанному транспорту из Поднебесной. За те же 8 месяцев объем перерегистрации китайских автомобилей с пробегом вырос на треть. В следующем году россиян ждут 7 коротких недель, 2 трехдневных и 5 четырехдневных, следует из постановления правительства. 3 рабочих дня вместо 5 выпадают на февраль и ноябрь. 2 недели по 4 рабочих дня будут в мае, по 1 в марте, июне и декабре. Всего в следующем году у россиян, которые трудятся на пятидневке, будет 247 рабочих и 118 выходных и праздничных дней. Виталий Байкалов, служба информации, радио «Шансон».

0: дешевле самогончик.
1: Сегодня царит настроение выходного дня. Хочется не драмы, а легкости и возможности посмеяться над мелкими неурядицами прошедшей недели. И песня Михаила Шуфутинского говорит: «Вагончик жизни должен катиться не под уклончик, а по восходящей». Здравствуйте, с вами Ольга Шатрова. Будем вместе сегодня искать поводы для отличного настроения.

вышло, что и поговорить-то особо не с кем. Сегодня хватаются за каждое сказанное слово, чтобы разорвать тебя, подобно каннибалам.

0: пожалуйста, просто обними. Обними.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
3: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
2: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
3: Танцпол подойдет?
2: Танцпол всем подойдет, Людочка!
4: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
5: «Эх, разгуляй!»
4: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

Как правило, новую жизнь хотят начать с понедельника или с Нового года, но стоит ли ждать? Ведь понедельник – это просто день недели, а 1 января – это просто дата в календаре. Идеальные условия почти никогда не наступают, всегда будет что-то не так. Усталость, дедлайны, погода. Вот если ждать, пока все сойдется, можно вообще ничего не начать. О жестоких уроках любви далее Алена Петровская и Евгений Росс.

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

у перелетных птиц каждый год точный маршрут. Вот и у нас есть маршруты, которым мы не изменяем. У вас есть возможность попасть на легендарный концерт на всенародную танцплощадку «Эхо Разгуляй» 14 ноября в Лайф-Арену. Самые доступные билеты, ну, конечно же, на танцпол, где каждый из вас может стать частью большого музыкального праздника. Это уникальная возможность быть максимально близко к сцене. Есть возрастные ограничения 12+, учтите это.

0: Реклама.
1: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
2: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
4: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
5: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
6: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
7: РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской облак. Народ. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
8: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
9: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 34 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
10: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

Сказал мне, чтоб я уходил, сказал мне, чтоб я уходил, что мне не светит. Но тот, кто раньше с нею был, сказал мне, чтоб я уходил, сказал мне, чтоб я уходил, что мне не светит. И тот, кто раньше с нею был, он мне грубил, он мне грозил, а я все помню. Я был не пьяный, когда ж я уходить решил. Она сказала, не спеши, она сказала, не спеши, ведь слишком рано. Когда ж я уходить решил, она сказала, не спеши, она сказала, не спеши, ведь слишком рано. Но тот, кто раньше с нею был, меня, как видно, не забыл. И как-то в осень, и как-то в осень, иду с дружком, гляжу, стоят. Они стояли молча в ряд, они стояли молча в ряд, их было восемь. Иду с дружком, гляжу, стоят, они стояли молча в ряд, они стояли молча в ряд, их было восемь. Со мною нож, решил я, что ж, меня так просто не возьмешь. Держитесь, гады, держитесь, гады, к чему за даром проводать? Ударил первым я тогда, ударил первым я тогда, так было надо. К чему за даром проводать? Ударил первым я тогда, ударил первым я тогда, так было надо. Но тот, кто раньше с нею был, он эту кашу заварил. Вполне серьезно, мне кто-то на плечи повис. Валюха крикнул, берегись, Валюха крикнул, берегись, но было поздно. Мне кто-то на плечи повис, Валюха крикнул, берегись, Валюха крикнул, берегись, но было поздно. За 8 лет один ответ, в тюрьме есть тоже лазарет. Я там валялся, врач резал вдоль и поперек. Он мне сказал, держись, браток, он мне сказал, держись, браток, и я держался. Врач резал вдоль и поперек, он мне сказал, держись, браток, он мне сказал, держись, браток, и я держался. Разлука мигом пронеслась, она меня не дождалась, но я прощаю, ее прощаю, ее, как водится, простил. Того ж, кто раньше с нею был, того, кто раньше с нею был, не извиняю. Ее, конечно, я простил, того, что раньше с нею был, того, кто раньше с нею был, я повстречаю.

не свернем с курса отличного настроения, а посему, если хотите подарить улыбку для своих родных и близких, то приглашаю вас поучаствовать в рубрике «Мобильные выходные». В конце каждого часа буду передавать ваши приветы, обращайтесь. А вот сейчас привет летит Александру в город Чистополь, сестре Диане в город Набережной Челны. Это Роман. Спасибо вам.

0: радио «Шансон».
1: Новости на радио «Шансон».
2: Час дня в Москве, в студии Виталий Байкалов. Здравствуйте. В общественной палате призвали родителей брать детей на избирательные участки. Это нужно, чтобы сформировать правильную модель поведения, донести важность электорального процесса, считает член УП Евгений Машаров. Он также подчеркнул, что, несмотря на все попытки внешних угроз, голосование идет в штатном режиме, явка избирателей высокая. По последним данным Центра избиркома, она уже превысила показатели 2016 года, вплотную приблизившись к отметке в 48%. Тем временем на Сахалине и Курильских островах голосование на выборах депутатов Госдумы завершилось. Все избирательные участки закрылись в 20:00 по местному времени. Власти региона заявили, что нарушений в ходе голосования не выявили. Система видеонаблюдения, по их данным, работала в штатном режиме, а перебои со связью, зафиксированные во второй день кампании, не повлияли на работу участков и процедуру голосования. Россия и Индия продолжают диалог о безвизе для туристических групп. Об этом заявил замминистра иностранных дел Андрей Руденко. Стороны надеются выйти на наиболее комфортный для всех режим взаимного посещения стран. Кроме того, как сообщает газета.ру, групповой туристический безвиз не знаком индийцам, поэтому они оценивают его выгоды и возможные негативные последствия. После встречи президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии в декабре 2025 года стороны договорились начать работу в этом направлении. Закрытые мусорные баки и своевременный вывоз мусора помогут защитить животных. Зоолог Надежда Чистякова рассказала, что одними из любителей забираться в мусорные контейнеры являются еноты, которых можно встретить на юге России. Питание, найденное возле человеческих жилищ рационом, для животных вредно. Оно ведет к проблемам с печенью и другим болезням. К мусорным контейнерам в поисках пищи также могут подходить и медведи. В регионах, где это может произойти, очень важно вывозить мусор своевременно, а контейнеры держать закрытыми всегда. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 16, днем ожидается до плюс 20. Виталий Байкалов, Объединенная служба информации.

0: тебя сделал первую наколку
1: только для меня.
2: Легендарная песня открыла новый час на радио «Шансон». В тексте есть строчка про веселую жизнь и нелепую смерть. Вот многие слушатели после трагической гибели Михаила Круга восприняли ее как пророческую. При этом сам Михаил Круг к написанию этих слов отношения не имел. Текст целиком создал Вадим Цыганов. Не надо обладать способностью предсказания, чтобы понять, что за воскресным днем придет понедельник. И я хочу пожелать вам, чтобы этот день зарядил вас спокойствием и легкостью. Вот так, чтобы к понедельнику вы подошли с мыслью не опять работа, а ощущением, что я отдохнул и я готов. С вами Ольга Шатрова. Здравствуйте.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
2: Высоко-высоко в горных реках и на морских глубинах водится большая, но очень гордая рыба. Сумей поймать! Премьера «Абхазская рыбалка». Каждый вторник в 19:00 на телеканале «Охота и рыбалка» для зрителей старше 16 лет.
3: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 27 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро – всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

0: друг.
1: Мы только что стали свидетелями очень честного мужского разговора о времени, дружбе, утрате. Интересно, как в песне юность не исчезает бесследно, а продолжает жить внутри взрослых людей. Даже когда ты давно не школьник, внутри все равно живет тот мальчишка, который ждет звонка на перемену. И эта особенность возвращает нас в детство. Это вот одно из таких главных подарков дружбы. Вот говорят, что если артист на сцене, то он всегда рассматривается под лупой. И тому подтверждение песни Григория Лепса.

как прежде ночами. Да и с деньгами чего-то не густо. И в холодильнике мышь удавилась. Скурил последнюю Мальборо пачку. Соседка в дверь тарабанит с рассветом, чтобы убрал от подъезда я тачку. Под напряжением все мои нервы. А надо съесть

шумном балагане мы с вами можем оказаться и в рамках всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» 14 ноября на столичной лайф-арене. На сцену выйдут легенды радио-шансон Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», Татьяна Куртукова, Евгений Григорьев, группа «Воровайки», «Чебик», «Холла» и многие другие любимейшие артисты. Ждем с нетерпением встречи и с друзьями со всех уголков нашей необъятной страны. Есть возрастное ограничение 12+.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
2: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
3: Дорогой, а что это ты напеваешь?
2: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
3: О, нам давно нужна зимняя резина.
2: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
4: Шины, диски куплю в колесо.ру.
5: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
6: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
7: РБВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской облак, народ, деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob 18+.
8: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и Древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
9: Обновленный Havail Jolion. Создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех.
5: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
0: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
10: Для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-3317.

Не смотри на меня, не смотри, не терзай, не рань мне душу. Я тебя не люблю, пойми, не кричи, я тебя не слышу. Не кричи, не тревожь меня, не проси, я другим не стал. И не требуй любить себя, извини.

0: Не кричи, я тебя не слышу. Не кричи, не тревожь меня. Не проси, я другим не стал. И не требуй любить себя. Извини, просто я устал. Не кричи, не тревожь меня. Не проси, я другим не стал. И не требуй любить себя. Извини, просто я устал.
1: Мобильные выходные на радио «Шансон». Если и вы хотите быть услышанными, то обращайтесь в наш эфирный чат по номеру телефона +7 909 955 103 0. Наш чат эфирный гостеприимный, принимает ваши сообщения. Ну и давайте передадим уже присланное. Город Нижний Новгород на связи. Дорогая доченька Ира, с днем рождения тебя поздравляем. Желаем, чтобы любовь была и счастье, чтобы пропали все несчастья, чтобы беды уходили, ну а радость приходила. Вчера был день рождения дорогого сына Сергея Геннадьевича Кузнецова. Прошу передать им привет, ну и, конечно же, поздравления ему и его жене Танечке. Они вместе уже 23 года, и у них сердце одно на двоих. Я молюсь за их здоровье, счастье. Это любовь, да, и любовь от Тамары Кузнецова.

0: слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
3: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный, дом 6.
4: Ювелирные украшения из золота и серебра с драгоценными и полудрагоценными камнями для себя и любимых покупайте в салоне «Золото» в самом центре города. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото Костомукша». Действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2. Вход со стороны культурно-спортивного центра «Дружба». Ваша карта кэшбэк – это новая программа лояльности аптечной сети «Невис». Приобретайте лекарственные препараты в аптеке «Невис» на новых условиях. Получайте до 21% бонусов за покупку и оплачивайте любые покупки бонусами до 99%. Один бонус равняется 1 рублю. Участвуйте в персональных акциях только для участников программы лояльности. Подробнее о программе лояльности вам расскажут в аптеке «Невис».
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
5: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
6: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: радио «Шансон».
1: Новости на радио «Шансон».
2: 14 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Сборная Москвы завоевала 11 медалей на чемпионате высоких технологий. Столичные студенты стали обладателями 5 золотых, 3 серебряных и 3 бронзовых наград в соревнованиях основного зачета по 17 компетенциям. Состязания прошли в Великом Новгороде. Главной их темой стало развитие транспортной отрасли. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы. Всего в чемпионате участвовало более 400 человек из свыше 200 команд. Они приехали из всех регионов России и 30 иностранных государств, в числе которых Китай, Белоруссия, Киргизия и Туркменистан. Россияне начали скупать кофемашины ради экономии. Как сообщает «Комсомольская правда», зерна дорожают заметно медленнее, чем готовый кофе в заведениях. Из-за этого люди меняют ежедневные привычки, а спрос на домашние кофемашины растет. По словам экспертов, в кофейнях основу цены составляют не только зерна. Клиенты платят за аренду помещения, работу бариста, свет, воду и логистику. Из-за этого все больше россиян учатся варить кофе дома, потому что спрос на напиток остается по-прежнему высоким. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник. Всенародную танцплощадку «Эх, разгуляем». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной «Лайф-арене». На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Это все новости к данной минуте. Алла Некрасова, Объединенная служба новостей.
3: Сколько смеха, сколько слез, вспомнишь, закачаешься. Я с большим букетом роз к милой возвращайся. Подхожу в глазок, смотрю, он лишь приоткрылся. Здравствуй, Таня, говорю, я ослабонился.

0: взяли. У завбаза Мерседес, говорят, угнали. Что ж, пора героев всех здесь нам и оставить. И другие темы стих чудным камнем вправить. Ставлю точку, нет чернил, отнялась рука. Я ведь тоже их любил, как и вы слегка. Я ведь тоже их любил, как и вы слегка.
1: Иван Кучин открыл новый час на радио «Шансон». Интересно, что вот у этой песни есть две части. Сентиментальный детектив, часть 1 и часть 2. И вместе они складываются в более цельную историю. Это редкий для жанра ход, как мини-сериал, где продолжение не про новые приключения, а про развитие той же ситуации. Наша жизнь тоже сериал. Главное помнить, что мы в своей жизни главные герои. Здравствуйте, вы на волнах радио «Шансон», студии Ольга Шатрова. Желаю вам всего самого душевного и доброго.

0: Реклама.
1: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
2: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
3: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
4: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
5: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8495 925 33 17.

и все в слезах, пред утренней росы, дыханием губ, ладони согревая, как никогда друг другу мы нужны.

0: земли.
1: Когда мы не понимаем партнера, хочется верить, что это не мы не научились договариваться, а мы буквально из разных миров. Метафора из одной книги гласит, что мы с разных планет, и работает как утешение. Ты неплохой, я не капризная, мы просто разные. И вот это снижает чувство вины и делает конфликт чуть менее личным. Пусть вас не разделяет ни расстояние, ни обиды. Хороших песен с каждым днем становится все больше. А радио «Шансон» теперь всегда с вами и на Яндекс.Радио. Слушайте песни любимых артистов самого народного жанра дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Включайте радио «Шансон», приложение Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Ведь музыки много, а «Шансон» по-прежнему один. Это информация для лиц старше 18 лет.
2: По дороге вечности печаль со мной. Кто влюбился, те, конечно же,

кажется врачом моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать 100 лет в одной поэме.

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: В магазине «Автолайн» зимняя резина уже в продаже. Успейте подготовить автомобиль к холодам заранее. В продажу поступили канистры разной емкости. Приезжайте и покупайте. В ассортименте только оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
2: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
3: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

надо мной. Плакала мелкими каплями, ты забрала покой. Нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой.

0: Я люблю тебя.
1: Ой, ну не надо искать причины, почему не любят. Это решается в небесной канцелярии, кто кому половинка. А вот попробовать обратить на себя внимание можно. В следующем часе у вас появится возможность быть услышанным. Программа по заявкам только для вас. Ровно в 15.00 она озвучит ваше сообщение, да еще и музыкально оформит. Обращайтесь.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Обновленный «Хавейл Джолион» создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным – полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым – проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. «Хавейл Джолион» – один для всех. Полный привод доступен в комплектациях «Оптимум премиум» и «Техноплюс». Беспроводная зарядка в «Премиум» и «Техноплюс». Проекционный дисплей и панорамная крыша в «Техноплюс». Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах «Хавейл Сити» и на сайте «Хавейл.ру». 12+.
2: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в «Т-бизнесе» одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. «Т-бизнес». И дело делается. Подробнее о продукте «Оборотный кредит» на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Выбирайте Wildberries. Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob.
4: ООО РББ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob 18+.
5: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
6: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
5: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
6: Танцпол подойдет?
5: Танцпол всем подойдет, Людочка!
7: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
8: «Эх, разгуляй!»
7: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
9: Мать моя женщина, это что за Овечкин, к нам в деревню пожаловал?
10: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
9: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
10: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
9: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
10: Только пипедастр с собой захвати.
7: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

Слушайте радио «Шансон», и в эфире «Мобильные выходные». Это рубрика, которая каждый час только по выходным передает ваши приветы, поздравления. Ну и давайте поздравим с юбилеем Надежду Ивановну Рубцову из Рязани. Желаем счастья, крепкого здоровья и оставаться всегда таким веселым и добрым человеком. Мы тебя очень-очень любим. А это семьи Бруйковых, Быковских, Земсковых и Забалаевых. Ну что ж, мы, естественно, присоединяемся к этим поздравлениям, обязательно преподнесем музыкальный подарок. Ну а я же хочу напомнить, что в следующем часе стартует программа по вашим заявкам только для вас. Обращайтесь. +7 909 955 103 и 0.

0: Шансон Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор. Все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
3: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM для лиц старше 18 лет.
1: Всем бодрости, радости и оптимизма. В студии у микрофона Дима Казанцев. Ищите себя под хиты на любимой волне. И обязательно найдете.

Уважаемые слушатели, внимание, новости! Они реально удивляют. В России создали хлеб со сроком годности 2 года. Да, 2 года, а не пару дней, как у обычного батона. Об этом сообщают аргументы и факты. Будем разбираться, в чем тут секрет. За основу взяли рецептуру хлеба для космонавтов, которую еще разработали в прошлом веке. Представьте, то, что ели на орбите, теперь адаптировали для землян. Для кого это? Продукт создан специально для армии, чтобы солдат всегда имел свежий хлеб даже в дальних гарнизонах, и для экстремальных условий, где нет возможности регулярно подвозить продукты на учениях, в экспедициях и при чрезвычайных ситуациях. Будем сравнивать. Привычный магазинный хлеб сохраняет свежесть от 24 часов до 72, а новый космический хлеб со сроком годности 2 года без потери качества. И это впечатляет.

У одних завтрак или обед, у вторых кофе-брейк, у третьих чаепитие. Приятного аппетита всем тем, кто принимает пищу под хиты на любимой волне.

0: реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Музыка скоро вернется, а сейчас вот о чем. Каждый из нас ищет или искал любовь вселенских масштабов. Но эти чувства все это время жили в твоем сердце. Ну и другая мудрость, которая приходит с опытом. Что, к сожалению, от любви не ищут.

первый сразу гроб. Сохранить здоровье, чтоб применяйте, люди, обтирание. И если хилый, сразу гроб.

теплое время года, сложно собрать мысли в кучу и сконцентрировать внимание на работе. Может быть, у вас есть собственный рецепт для увеличения мотивации? Помню школьную тишину в классе, когда в жаркую погоду нужно было писать диктант или сочинение. А сейчас с теплотой вспоминаю о школе.

Уважаемые слушатели, будущие студенты и их родители. Приемные кампании 2026 года нас ждут крутые изменения. В вузах появится день тишины для абитуриентов. Об этом рассказал замглавы Миноборнауки Андрей Амельчук. Подробности прямо сейчас. Итак, день тишины – это специальный день, когда нельзя подавать документы в вузы, отзывать уже поданные заявления и менять согласие на зачисление. Звучит строго, но смысл в том, чтобы сделать поступление честнее и понятнее для всех. Почему это хорошая новость? Для абитуриентов они могут спокойно оценить свои шансы. Без паники из-за внезапных изменений в списках. Проще спланировать дальнейшие действия. Если не прошел куда хотел, есть время подумать о других вариантах. Меньше стресса. Никаких. А вдруг кто-то в последний момент перепрыгнул меня в рейтинге? А для приемных комиссий возможность организованно завершить зачисление без авралов и суеты в последние часы и больше порядка в документах и рейтингах. Но это еще не все. В системе поступления появится единый канал подачи документов через госуслуги. Что это даст? Будет удобно. Подаешь документы из дома, в пижаме и с чашкой кофе, без очередей и беготни. Меньше ошибок. Система сама проверит данные и подскажет, если что-то заполнено неверно. Ну и прозрачность. Все статусы «подано», «на рассмотрении» и «зачислено» будут видны в личном кабинете. Не правда ли? Звучит как мечта.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: И снова вопрос почти риторический. Как найти эту золотую середину, когда утром и вечером прохладно, а днем тепло? Держаться в стиле и повсеместно не переохлаждаться? На этот вопрос каждый ответит самостоятельно.

Любимые хиты ждут своего выхода в эфир, а я, Дима Казанцев, рано или поздно запущу ритмичную мелодию на радиоволне. Но перед этим я вам желаю побольше светлых и смешных историй.

Течение жизни несет нас неустанно. Мы можем отвлекаться на мелочи, не замечать часы, дни и месяцы. А река времени будет уносить наши лучшие годы, но взамен оставлять впечатления и приятные, а может

0: реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Друзья, отличные новости из мира медицины и технологий. Искусственный интеллект придет на помощь нашим врачам. Минздрав запускает передовые разработки, чтобы разгрузить медиков от бумажной рутины. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в беседе с РИА Новости. Так что это не слухи, а официальные планы. Итак, каким образом это будет работать? Представьте, врач заходит в систему, задает вопрос, а нейронка за секунды анализирует всю электронную историю болезни и выдает ту информацию, которая срочно нужна прямо сейчас. Кому это поможет? Абсолютно всем. Врачам. Быстрее ставить диагнозы и назначать лечение. Медсестрам. Оперативно находить нужные данные о пациенте. Работникам приемного отделения. Мгновенно получать ключевые сведения. И бригадам скорой помощи. Принимать решения еще до приезда в больницу. И это недалекое будущее. Одна из таких разработок уже активно внедряется. Что конкретно даст искусственный интеллект в медицине. Скорость, точность, время для пациентов и оперативность. Очень будем надеяться, что это будет спасать жизни людей.

холодный дождь на окнах, дождь на асфальте, осипший ветер гонит мерзлую листву. А ты стоишь у дома в темно-синем платье, красивая такая на вид.

радио. И все ж люблю я, слышишь ты, люблю. Люблю твой взгляд,

Казалось бы, обыкновенная история. Постоянно думаешь о ней, ну а в ее голове крутятся совершенно другие мысли. Для чего нужен такой опыт? Никто не знает. Любовь не всегда помогает. Иногда она лишает нас шанса на нормальное существование. Но, по всей видимости, этот опыт тоже полезен.

Один мой товарищ всегда негативит, и жизнь у него не складывается. Но это путь в никуда. Пытаюсь включать психолога и настаиваю на том, чтобы каждую негативную мысль он заменял на позитивную. Светлые мысли творят чудеса.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Я тут узнал кое-что любопытное. Оказывается, за 20 лет один отдельно взятый человек заводит более 2000 знакомств. Но тут, наверное, как повезет.

Я пытаюсь поднять вам и себе настроение и вспоминаю мотивирующие фразы от тренеров личностного роста. Например, успех – это когда ты 100 раз упал и 101 раз поднялся. Или ты должен быть уверенным в себе. А как вам такое? Никогда не ищи себе оправданий. Фразы сами по себе безупречные, но с реальностью порой не имеют ничего общего.

Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105,5 FM для лиц старше 18 лет.

0: радио «Шансон».
1: Новости на радио «Шансон».
2: 16 часов в Москве. В студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Россияне отправятся на новогодние праздники в Азию. Спрос на курорты региона начал расти еще в 2025 году и продолжает увеличиваться. Для пляжного отдыха зимой основным направлением остаются Китай, Вьетнам и Таиланд. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на участников рынка. Кроме того, в этом году доля международных ранних бронирований выросла до 52% против 42% годом ранее. Эксперты связывают рост с увеличением числа путешественников и с расширением предложений. Тем временем Россия и Индия продолжают обсуждать запуск безвизового режима для туристических групп. Об этом газете «Известия» сообщил заместитель главы МИД Андрей Руденко. Отмечается, что сейчас у Индии нет группового безвиза ни с одной страной. После завершения переговоров Россия может стать первым государством, с которым такой режим будет установлен. Кроме того, страны ведут переговоры об отмене визовых сборов для туристов. В октябре в Москве может повториться бабье лето. Прогнозируется большое количество солнечных дней. Об этом РИА Новости сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, во второй месяц осени в регионе ожидается меньше осадков, чем обычно, что повышает вероятность солнечной и относительно теплой погоды. Синоптик назвал это явление реинкарнацией бабьего лета уже в октябрьском варианте. В Москве прошел забег на каблуках. Необычные соревнования состоялись в Олимпийском комплексе «Лужники». Как пишет российская газета, участницы бежали на каблуках не ниже 5 сантиметров в формате эстафеты 4 на 200 метров. Кроме того, дресс-код предусматривал красивое платье и макияж. В забеге могли участвовать только девушки. В эстафете бежали команды по 4 участницы. Каждой нужно было пробежать дистанцию 200 метров. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 20 градусов. Алла Некрасова, Объединенная служба новостей.

Сен в СССР был не просто певцом, он был символом чего-то красивого, далекого, заграничного, но при этом удивительно близкого и понятного. Его мягкий голос на фоне советской действительности звучал как глоток свежего воздуха. Глоток свежего воздуха вам гарантирован и на легендарном морском фестивале «Бархатный шансон». Праздник теплых песен пройдет с 24 по 30 октября. Это уж прям вот-вот-вот-вот на территории отеля «Титаник Делюкс Гольф Билек». Приглашаем вас, если вы старше 12 лет. Для вас выступят Михаил Шафутинский, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин и другие артисты. Подробности на radioshanson.ru. Михаил Бублик, участник «Бархатного шансона», далее на наших волнах. С вами Ольга Шатрова.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

Опять в ячман меня непруха привела, и воронок меня везет, а не трамвай.

Во многом мы действительно сами определяем свою траекторию. Не в каждой мелочи, а в крупных развилках. Куда пойти учиться, с кем общаться, что делать, когда стало тяжело. И да, надо понести наказание за содеянное, при том, что урок получен и выводы сделаны, но год за два не считается, увы. Много хороших песен у группы «Лесоповал», и с каждым днем песен, в принципе, новых становится все больше и больше. Радио «Шансон» теперь всегда с вами и на Яндекс.Радио. Слушайте песни любимых артистов самого народного жанра дома, дороге, на работе, где удобно именно вам. Включайте радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много. «Шансон» один. Это для лиц старше 18 лет.

Я часто вижу по ночам и силуэт в окне твой одинокий замечал. Наверное, ты, как я, весны дыхание ждешь давно, и тянется рука открыть окно. Ах, мне бы догадаться.

«Дори, Дори» стала заглавной песней одноименного альбома, который вышел в 96-м году. В него вошли треки, написанные в 95-м, 96-х годах. Именно после

после этого релиза к музыканту пришел всероссийский успех. Надо сказать, песня стала одной из знаковых в творчестве Сергея Наговицына. В ней удачно соединились его характерный стиль, вот смесь городского романса, блатной лирики и танцевального ритма. Ну и личная манера исполнителя, конечно. Ну а сейчас чувственно о чувствах Рада Рахи.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр «Хавейл Про».
0: Радио «Шансон» представляет.
2: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на «Бархатном шансоне».
3: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Турция. Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте prode.world. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

чай кухонки мы соберем друзей. Причина есть, и пусть совсем не юбилей, но в этот маленький квадратик метров 6 мы

0: На старой кухоньке играет радио Шансон, а в эфире рубрика «Мобильные выходные». Привет, любимая Настёня Сластёна, люблю тебя безумно, лисёнок, ты самая лучшая, это Валера из Твери. Привет летит в город Волгоград, семье, сыновьям, Григорию, Александру, любимому мужу Александру. Особенный привет, потому что он готовит лагман на костре. Люблю вас, это Татьяна. Ну и пожелание всего самого доброго маме Гале. Летит в Рязань. Здоровья вам и сил, и любви от близких.
1: В суматохе дня не отрицая, говорю себе, но почему? Поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя без

Сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: Новости на радио «Шансон».
1: 17 часов в Москве. В студии Алла Некрасова. Здравствуйте. За время проведения выборов 2026 жалоб в Центральную избирательную комиссию практически не приходило. Об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова, пишет РИА Новости. Выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва и другие совмещенные с ними выборы стартовали 18 сентября. Голосование продлится 3 дня. Ранее Владимир Путин называл текущие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны. Банкротам в России придется объяснять траты на рестораны и такси. Как пишет Лента.ру, банки стали изучать мелкие расходы должников, чтобы доказать, что у клиента есть средства на обслуживание кредитов. Чтобы оспаривать право на банкротство, суды обращают внимание на данные агрегаторов каршерингов и сервисов по доставке еды. Также под проверку попали и соцсети, в которых потенциальные банкроты публиковали фотографии о дорогих путешествиях, брекетах и покупках новой техники. Улицу Академика Черенкова продлили до Калужского шоссе в Троицке. Там сделали 4 полосы движения, по которым будет следовать наземный городской транспорт. Об этом в мессенджере «Макс» сообщил мэр Сергей Собянин. В рамках работ специалисты также оборудовали съезд на улицу Академика Дыхне. Всего было построено и реконструировано около 2 километров дорог, благодаря чему снизилась нагрузка на существующую улично-дорожную сеть, а поездки стали быстрее и удобнее для тысяч москвичей. Россия стала лидером рейтинга самых кошачьих стран мира. Исследование показало, что хотя бы одна кошка имеется у 59% российских семей. Об этом пишет «Москва-24» со ссылкой на аналитиков. Второе место заняли несколько стран Восточной Европы – Румыния, Польша, Латвия и Венгрия. Авторы исследования связали популярность кошек с их способностью комфортно жить в квартирах, относительной самостоятельностью и меньшими требованиями к пространству по сравнению с собаками. Алла Некрасова, Объединенная служба новостей.

Привет. Михаила Круга из Слуцкого. Игоря, это не соревнование голосов, а диалог двух близких по духу людей. Их интонация дополняет друг друга. У Круга узнаваемая исповедальность, а у Слуцкого теплая и чуть надрывная подача. Вот вместе они и создают эффект доверительного разговора, будто двое старых друзей вспоминают общее прошлое. Сегодня отмечается неофициально день спонтанных чаепитий. Отличный повод прерваться на паузу и выпить чашечку ароматного чая в одиночестве. Ну а лучше, конечно, в компании друзей и радио «Шансон». С вами Ольга Шатрова.

0: Вижу я сон.
1: Этот хит на все времена появился за одну ночь. В это, конечно, сложно поверить. А вот движения вальса «Бастон» показались Розенбауму идеальной метафорой для осеннего настроения, кружения листьев, красивого увядания природы. Отсюда и возник центральный образ песни: на ковре из желтых листьев танцевала в подворотне осень вальс «Бастон». А и мы будем танцевать этой осенью. Радио «Шансон» приглашает на всенародную танцплощадку «Эхо Разгуляй» 14 ноября в «Лайф-Арену». Самые доступные билеты, ну, конечно же, на танцпол. Это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Все подробности вы найдете на нашем сайте radioshanson.ru для лиц старше 12 лет.

словно невзначай дрогнули твои губы. Где они сейчас, радости былых лет? Что-то говорить, что-то обещать глупо.

Легкий поцелуй стынет на губах горько. Несколько минут я смотрю тебе вслед. Можно все забыть.

свитер – это теплая шерстяная одежда, которую надевает ребенок, когда холодно его маме. Осень на радио «Шансон».

право хотеть любви для себя, а не для кого-то. Это запрос, который не устаревает. Вот поэтому песня Любови Успенской любима до сих пор. Нам порой так необходима поддержка. Ты красивая, ты справишься, ты не обязана быть удобной. Ну а далее нам предстоит виртуальное путешествие. Присоединяйтесь.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ «Дарго»? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы «Яндекс.Авто». Все под рукой. Обновленный КВЛ «Дарго» надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ «Сити» и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
2: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: Высоко-высоко в горных реках и на морских глубинах водится большая, но очень гордая рыба. Сумей поймать! Премьера «Абхазская рыбалка». Каждый вторник в 19:00 на телеканале «Охота и рыбалка» для зрителей старше 16 лет.
5: Людочка, вы ничего не забыли?
6: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
5: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
6: Так до ноября, время еще есть.
5: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
6: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
7: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!»
8: «Эх, разгуляй!»
7: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды.
8: «Эх, разгуляй!»
7: Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+. Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 27 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
9: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

В рамках мобильных выходных подругу Наталью Григорьевну. Григорьеву с юбилеем. Она не просто подруга, она мне как сестра. Люблю ее очень-очень. Это Ольга. С днем рождения, Александр Александрович Дубовец. Здоровья, счастья, успехов в труде. Это пожелание от Николая Димахина из Пензы. Ну что ж, на этом раскланиваюсь. С вами была Ольга Шатрова. Хорошего вам доброго, уютного вечера.

0: радио «Шансон Костомуша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама. Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
2: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный, дом 6.
3: Ювелирные украшения из золота и серебра с драгоценными и полудрагоценными камнями для себя и любимых покупайте в салоне «Золото» в самом центре города. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото Костомукша». Действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2. Вход со стороны культурно-спортивного центра «Дружба». Ваша карта кэшбэк – это новая программа лояльности аптечной сети «Невис». Приобретайте лекарственные препараты в аптеке «Невис» на новых условиях. Получайте до 21% бонусов за покупку и оплачивайте любые покупки бонусами до 99%. Один бонус равняется 1 рублю. Участвуйте в персональных акциях только для участников программы лояльности. Подробнее о программе лояльности вам расскажут в аптеке «Невис».
2: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
4: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.
5: Тям-смертям назло, мне бы жить в зоне повезло.

0: Новости на радио «Шансон».
1: 18 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Россия сократила импорт китайского картофеля в августе на четверть по сравнению с прошлым годом. Всего наша страна закупила у Поднебесной клубней на 1 800 000 долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные таможни. Падение в месячном выражении оказалось еще более заметным. Объем поставок сократился почти в 2,5 раза по сравнению с июлем. Однако, несмотря на снижение, Россия сохранила место в пятерке крупнейших мировых импортеров китайской продукции. По итогам августа страна уступила только Малайзии, Вьетнаму и Гонконгу. В Москву на следующей неделе придут дожди. Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, в столице с понедельника похолодает. Это произойдет в преддверии астрономической осени, которая наступит 23 сентября. В воздухе появится тяжелая сырость, влажность увеличится до 100%. Особенно сильные осадки ожидаются во вторник и четверг. Отмечается, что температура начнет снижаться. Ночью она составит от плюс 6 до плюс 11 градусов, а днем от 11 до 16 тепла. Грибникам для похода в лес рекомендуют выбирать яркую одежду. К примеру, желтого, оранжевого или салатового цветов. Такое предупреждение дала член Санкт-Петербургского микологического общества Марина Струк, пишет «Москва-24». По ее словам, камуфляж лучше оставить охотникам, а грибнику важно быть заметным. Это помогает не только спасателям в случае необходимости, но и самому человеку быстрее обнаружить клещей на светлой ткани. Также с собой в лес необходимо брать дождевик, резиновые сапоги, необходимые лекарства, громкий свисток для отпугивания зверей, фонарик с запасными батарейками и компас. Официальный курс доллара на выходные понедельник – 84 рубля 20 копеек, евро – 96 рублей 67 копеек. Алла Некрасова, Объединенная служба новостей.

0: Наш родной Иван Кучин с одним из узнаваемых душевных хитов в таверне. Добрый воскресный вечер. Вы на радио «Шансон», с вами Рита Виноградова. Воскресенье – день особенный. Мы понимаем, что еще выходной, но где-то уже начинает появляться мысль: так, завтра понедельник, а что я там обещал сделать или начать делать? Поэтому сегодня предлагаю никуда не торопиться. Еще немного побудем в этом вечере, послушаем хорошую музыку и просто проведем достойно это время. Всем, кто в дороге, на работе, на кухне или, может быть, на даче, отличного настроения во все уголки нашей страны.
1: Встанем, пока еще с вами мы живы.

станем и ближе к ним станем, встанем, пока с нами рядом Господь и истина с нами, мы скажем спасибо за.

0: Реклама.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Сколько чудес за туманами кроется, не подойти, не увидеть, не взять. Дважды пытались, но Бог любит Троицу. Глупо опять поворачивать вспять. Выучи намертво, не забывай,

и пробовать нечего. Перед туманом ничто человек, но от тепла человечего.

Туман рассеивается, а мы смотрим ясно только вперед. Не будем загадывать слишком далеко. Делаем маленький следующий шаг и верим, что впереди нас ждет что-то хорошее, очень даже позитивное, приятное. А там Виктор Королев на белой карете в эфире радио «Шансон». Всем отличного вечера!

0: карете.
1: Радиоконсоль «Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
2: Реклама.
3: Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн» – линия жизни вашего авто.
4: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
5: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

суматохи дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая,

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в «Т-бизнесе» одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. «Т-бизнес» — и дело делается. Подробнее о продукте «Оборотный кредит» на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 34 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

улыбнемся друг другу. Группа «Лесоповал» в эфире. А 14 ноября в столичной лайф-арене есть уникальная возможность увидеть группу «Лесоповал», послушать и, конечно, других легендарных артистов. Это будет долгожданный праздник. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». И мы вас приглашаем. Приходите, пожалуйста. Выступят любимые артисты: Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», «Чепик», «Хола», Татьяна Куртукова и многие другие. Несколько часов любимой музыки, танцев, отличного настроения. Возрастное ограничение 12+.

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Новости на радио «Шансон».
1: 19 часов в Москве. В студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Российские школьники могут применять нейросети как вспомогательный инструмент при подготовке к занятиям. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на методические рекомендации Минпросвещения. Ученикам разрешается использовать ИИ для составления плана урока, самопроверки, получения объяснений по сложным темам, подготовки черновиков и разбора ошибок. При этом все эти действия должны быть согласованы с педагогом и не заменять личную работу школьникам. В России предложили ввести водительские права для курьеров на электровелосипедах. Их следует приравнять к мопедам, благодаря чему средства индивидуальной мобильности будут оснащены номерными знаками, а нарушения с участием велокурьеров смогут фиксировать дорожные камеры. С такой инициативой выступил председатель Совета при президенте Валерий Фадеев, пишет ТАСС. Он отметил, что из-за штрафов и лишения прав курьеры не смогут доставлять еду, что отразится на их заработке. Добавлю, за 8 месяцев в России произошло почти 3500 аварий с участием СИМ. Это на 37% больше, чем в прошлом году. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник. Всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной «Лайф-арене». На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра Татьяна Куртукова, Чепик, Хола и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 17 градусов. Алла Некрасова, Объединенная служба новостей.

Наш главный романтик – это Стас Михайлов, который без стеснения бьет наши женские сердца. С вами Рита Виноградова. И есть люди, которые умеют создавать настроение буквально своим присутствием. Вот пришел человек, и как-то стало и теплее, и веселее, и спокойнее. А бывает наоборот. Человек еще ничего не сказал, но ты уже все понимаешь. Наверное, поэтому так важно, кто рядом, выбирать правильную компанию, которая проявляет в вас самые лучшие качества. Вы на радио «Шансон». Далее Алексей Петрухин, «Клееночка».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
6: А она в мою рубашку временно и скоропостижно вдруг поселится. Наших душ две птицы неуверенны, в небо словно в первый раз летят.

Песня «Признание», пить с ней вино, лежать в ее коленях головой. Евгений Григорьев греет и душу, и сердце, а радио «Шансон» теперь всегда с вами и на Яндекс.Радио. Слушайте песни любимых артистов самого народного жанра в любом месте, где вам удобно. Дома, в дороге, на работе. Включайте радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время года. И для лиц старше 18 лет эта информация, музыки много, а «Шансон»... А у нас один.

и ко мне не лезь. Слава Богу, силы и деньжонки есть. От лихой удачи я не уходил. Был бы друг, а значит, он бы подтвердил. Выплеснуть бы в харю этому жиду.

А какие нежные, важные слова «не покидай меня». Мы все нуждаемся в поддержке, особенно от близких, поэтому не будьте скромными на признание поступки. Всем порцию любви и радости. А далее музыкальный полет продолжим с Сергеем Любавиным. «Счастье в долгу у несчастья».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в «Роско», я доволен. А доволен я, потому что «Роско» — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь — это в «Роско». А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Высоко-высоко в горных реках и на морских глубинах водится большая, но очень гордая рыба. Сумей поймать! Премьера «Абхазская рыбалка». Каждый вторник в 19:00 на телеканале «Охота и рыбалка» для зрителей старше 16 лет.
3: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 27 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
4: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
5: Для лиц старше 18 лет.
4: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

Наливай, брат, посидим, поговорим. У тебя, смотрю, добавилась седин. Сколько в жизни нам увидеть довелось, сколько бед хлебнуть.

0: Я тебя люблю.
1: Ирина Круг, «Матерая любовь», а мы дарим лето нашим радиослушателям в октябре. Приглашаем на легендарный морской фестиваль «Бархатный шансон». В этом году душевная встреча состоится в Турции, на берегу Средиземного моря. Праздник теплых песен пройдет с 24 по 30 октября на территории отеля «Титаник» «Делюкс Гольф Белек». И для вас выступят Михаил Шафутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин и другие любимые артисты. Отправимся вместе в путешествие. Подробности на сайте radioshanson.ru для лиц старше 12 лет. А сейчас летим вместе с Марком Бартоном.

0: Неподдельные эмоции и искренние слова. Настоящая любовь и неудержимые чувства. Программа по заявкам только для вас. Расскажите близким о ваших чувствах с помощью хорошей музыки. Пишите сообщения в любом доступном мессенджере. Только для вас. На радио Шансон.
1: Для лиц старше 18.

0: радио «Шансон».
1: Новости на радио «Шансон».
2: 20 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. На выборах в России могут ограничить право голоса граждан, заочно осужденных к лишению свободы и скрывающихся от явки в суд. Такой вопрос будет обсуждаться с депутатами после выборов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в Центр избиркоме и Госдуме. Напомню, с 18 по 20 сентября проходят выборы депутатов Госдумы 9-го созыва. В них в первый раз участвуют жители Херсонской и Запорожской областей, ДНР и ЛНР. Тем временем явка на выборы в Госдуму побила показатели 2003 года. По данным на 7 вечера она составила более 56%. Об этом сообщается на сайте Центр избиркома. 23 года назад явка на выборах достигла 55,75%. Губернатор Подмосковья связался с председателем избиркома, пострадавшей при атаке БПЛА в Ленинском районе. Андрей Воробьев лично позвонил Наталье Санайкиной. Он выразил ей благодарность за самоотдачу, ответственность, отношение к делу и пожелал скорейшего выздоровления. Глава региона заверил, что с восстановлением дома помогут, как и всем остальным пострадавшим. Минувшей ночью дом председателя избиркома был серьезно поврежден, выбило окна и двери, женщина получила осколочные ранения ног. В этот момент вместе с ней находились четверо детей и внук. Несмотря на пережитое, утром Наталья приехала на избирательный участок, открыла его и продолжила работу. Популярные модели искусственного интеллекта дают неверные финансовые советы в 57% случаев. На сложных вопросах ошибка встречается в 88% ответов. Результаты такого исследования приводит газета.ру. Также анализ показал, что бесплатные нейросети ошибаются в 63% случаев, а платные – в 49%. Среди типичных ошибок – сбои в расчетах, игнорирование предстоящих изменений в налогах и выдумывание несуществующих правил. Алла Некрасова, Объединенная служба новостей.

0: вся.
1: Ну что, начинаем новый музыкальный час вместе с радио «Шансон» в столице. Сейчас 20 часов 8 минут, у микрофона Рита Виноградова. И нам, взрослым, иногда очень не хватает возможности сказать: «А я сегодня ничего не решаю. Не принимаю важных решений, не строю планы на 5 лет вперед и не пытаюсь все контролировать. Просто живу этот вечер». Поэтому наслаждаемся вечером. Далее Михаил Бублик.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

хит на все времена от Михаила Круга «Жиган Лимон». Всем симпатичным доброго воскресенья. Осень продолжается, яркая, красивая пора и дарит столице теплые дни, чему мы, конечно, очень рады. А в ближайшее время на радио «Шансон» мы послушаем Игоря Слуцкого, «Воровайки», группа «Бумер», Вилли Токарев, а сейчас «Радарай» и Авраам Руссо «Не сберег».

Завтра понедельник. Напомню, снова в школу и на работу. А больше половины российских родителей, живущих в городах-миллионниках, помогают детям с школьными домашними заданиями. Платформа опросила 1200 человек. 57% из них заявили, что помогают школьникам самостоятельно. 24% подключаются, если ребенок просит об этом. А 20% участвуют в учебном процессе несколько раз в месяц. Мы желаем удачи в учебе и родителям, и детям.

0: Реклама.
1: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
2: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
1: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
2: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
1: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
2: Только пипедастр с собой захватить.
0: Радио «Шансон» представляет.

0: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция, Белек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Неповторимый тембр Сергея Наговицына на волне радио «Шансон». 20 сентября сегодня, вечер. И пусть у каждого будет маленький повод улыбнуться. А может быть и не маленький, а серьезный повод испытать настоящее большое счастье. Очень хочется, чтобы вы поделились с нами радостью, как проводите этот вечер. Я приглашаю в следующий музыкальный. Там, по традиции, программа только для вас. Будем передавать приветы, поздравления, поднимать друг другу настроение. Плюс 7 909 955 103 0. Совсем скоро мы начинаем. А прямо сейчас наш любимый Михаил Захарович Шафутинский с песней «Случайность». Музыки много. «Шансон» один.
1: В суматохе дня, не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

солнце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон Костомукша представляет реальный шансон. Для лиц старше 18 лет.
2: Бодрого всем настроения. В студии у микрофона Дима Казанцев. Приветствую вас на волнах любимой радиостанции. Очень скоро вернусь с новостями. Оставайтесь с нами.

У меня для вас горячие новости прямо с берегов летнего отдыха. Помните тех самых вожатых, которые в 19 лет просто потому, что старше круче и с гитарой, забирали у вас телефоны и заставляли делать утреннюю зарядку? Так вот, их эпоха официально уходит в закат. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов четко заявил, с этого лета вожатым без педагогического опыта в детских лагерях ловить нечего. Видимо, государство решило, что одной харизмы и умение петь хиты у костра для воспитания подрастающего поколения все-таки маловато. Но не спешите грустить, индустрия детства только растет. В этом сезоне свои двери распахнут больше 40 тысяч лагерей. Это на 280 больше, чем в прошлом году. А значит, более 5,5 миллионов детей поедут за новыми впечатлениями. Так что, друзья, если у вас есть педагогический опыт, погнали оформляться на работу. Вас ждут 5,5 миллионов будущих гениев, которым необходимо рассказывать страшилки в 10-й корпус. А если опыта нет, не беда. Просто пакуйте чемоданы и едем отдыхать туристами. Дальше в эфире самый жаркий летний вайб. Остается его дождаться.

Не знаю, есть ли в вашем окружении авантюристы, но вот один мой товарищ постоянно ввязывается в какие-то истории с фантастической уверенностью, что удача будет на его стороне. Это самое везение почти всегда улетучивается в ответственный момент. Что касается его работы, трудиться ему нравится, пока не надоест. Это примерно 3-4 месяца. Потом начинаются приступы избегания этой самой работы. Ну а что? Зато постоянно новый коллектив и интересная занятость. Плюсы тоже есть. Спорить не буду.

0: «Реальный шансон».
1: Стремительный ход рабочего дня не оставляет шансов на свободную минуту, когда ты можешь выпить чашечку ароматного кофе или терпкого чая. Находите время на себя, даже во время рабочего дня. Важно собирать в стройный ряд свои собственные мысли, иначе часы будут бежать незаметно. Берегите себя и собственное время под хиты на любимой волне.

Когда наше сердце спрятано под непробиваемым панцирем прошлых душевных потерь и неудач, очень сложно любить и верить в чувства. Душевные ожоги не залечиваются сразу. Необходимо время, но с годами все вернется на круги своя.

Дамы и господа, на связи ваша любимая волна. И у нас сегодня тема, которая бьет прямо в сердце и в желудок. Свежая статистика, она неумолима. Больше половины россиян обожают плотно поесть на ночь. И знаете, в чем прикол? Оказывается, мы просто днем вечно на бегу, забываем нормально пообедать, а к полуночи просыпается тот самый ночной зверь, который требует не просто водички, а полноценный ужин. Признавайтесь, кто-нибудь еще в два ночи стоял в магическом свете холодильника и думал, а не сварить ли мне пельмени? Но стоп, среди нас есть и настоящие джедаи. Чуть меньше половины граждан на ночь не едят. Они ужинают заранее, чувствуют себя легко и спят как младенцы. Может быть, и мы будем так делать? У этих ребят либо холодильник на кодовом замке, либо они инопланетяне. Ну а эксперты, как обычно, включают режим занудства и выдают свою коронную фразу. Идеально ужинать за 2-3 часа до сна. Ага, сейчас разбежались. Легко сказать, когда ты не берешь в темноте последнюю пачку печенья. В общем, слушайте свой организм и не забывайте выключать свет на кухне. А мы переключаем скорость на свой максимум и очень скоро врубим самый жирный бит.

0: «Реальный шансон».
1: После музыки будем учиться невозможному. Например, замедлять время. Вот чему нам необходимо научиться. У каждого из нас 24 часа в сутках, поэтому давайте улучшать широту собственной жизни. Больше впечатлений и эмоций я желаю вам сегодня. Находите во всем полезный опыт. Вам в этом помогут дорогие сердцу мелодии на привычной волне.

Музыка скоро вернется, а пока вот о чем. У каждого из нас есть место силы, где живут наши мысли. Так, берем себя в руки и начинаем интересно жить. Пусть место силы будет там, где мы этого захотим. А фраза «хорошо там, где нас нет» более не актуальна.

От мелодии к мыслям вслух. Чувство ревности, то есть чувство собственничества, до добра еще никого не доводило. Кроме того, есть мнение, что любая ревность возникает от неуверенности в себе. Как мне кажется, если в ваших отношениях вообще не ревнуют, то вам либо очень доверяют, либо вы, как поется в одной песне, транзитный пассажир.

увидел в толпе как будто, но шансы равны нулю. И не такое привидится с пьяных глаз. На шее моей невидимый кто-то затягивает петлю. Я так скучаю, мне так не хватает.

Наших дорогих слушателей поздравляю с наступающим Днем России. Этот праздник будет отмечаться на самом высоком уровне. Он объединяет патриотов и искренне любящих свою родину людей. В народе бытует еще одно его название – День независимости. Дорогие друзья, всех поздравляю с наступающим праздником и долгожданными выходными.

От музыки к мурлыкающим и пушистым. Расскажу о том, как подзывают кошек в разных странах мира. В России, понятное дело, кс-кс. Кошки из Узбекистана привыкли к варианту, аналогично принятому в Азербайджане. Пиш-пиш-пиш-пиш. Американские красавицы полюбили вариант, известный из кинофильмов. Звучит он так. Кити-кити-кити. Англия, родина двух вариантов. Мью-мью и пус-пус-пус. Но нам привычнее кс-кс. Так и живем.

Музыка скоро вернется. А тем временем назван самый действенный способ противостоять телефонным мошенникам. Кладите трубку без разговоров. Если звонят и представляются сотрудниками Центрального банка, Минфина России, правоохранительных органов и так далее, и хотят выудить у вас информацию из СМС, то, пожалуйста, положите трубку.

0: «Реальный шансон».
1: Музыка вернется с минуты на минуту. А теперь о необычных вещах в привычных местах. Раньше, когда занимался плаванием, то очень часто забавляла надпись в залах бассейна «Сухое плавание». Всегда очень радовало это словосочетание.

ровно в 10. А потом я доем чуть пораньше и перед сном, и скажу перед сном, и скажу: ах, мама,

Озвучу информацию из рубрики «Капитан Очевидность». Мужчины во много раз реже смотрят в зеркало, нежели женщины. Порой, проходя мимо зеркала, вижу очень серьезное лицо. И зеркало намекает на то, чтобы я физиономию сделал попроще. Обязательно сделаю. Под музыку на любимой волне.

0: время снова куда-то торопится. Моя смена пролетела практически незаметно. Всем спасибо за компанию. Услышимся завтра. До встречи.
1: Я Вадин.

Какая гадость! Эх, жизнь, моя жестянка! Да ну ее в болото! Живу я как поганка,

водяной, я водяной. Никто не водится со мной. Внутри меня водится. Ну что с таким водиться? Противно.

0: Ах, поганка, а мне летать, а мне летать, а мне летать. Охота.
1: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон. Для лиц старше 18 лет.

Поздний вечер в столице. Виктор Королёв с песней «А помнишь?». Действительно, после выходных или отпуска тяжело вспомнить и рабочие задачи, и себя серьезного. Но мы справимся, я верю в каждого из вас. Погода, природа, работа, знаете, главное – настрой. И пусть он будет позитивным, а вечер – расслабленным и спокойным. Меня зовут Рита Виноградова. А далее в эфире красивая песня про любовь от Елены Ваенги.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет.
2: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на «Бархатном шансоне».
3: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Турция. Белек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте prode.world. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: огня.
1: Александр Кальянов с песней про приметы. Мы верим в хорошие приметы. И то, что на радио «Шансон» одна из них. Это сулит удачу, любовь и, конечно, душевную музыку. В ближайшее время послушаем Аллу Рид «Тату на сердце». Музыки много, «Шансон» один.

заблудилась в дальней стороне, но знаешь ты, я до сих пор одна. Я верю, ты тоскуешь обо мне.

воспоминания твои. Знаешь, как я тосковал, падал, а потом вставал порой. Захвати с собой любовь, приезжай без всяких слов домой.

Какая чудесная песня. Александр Иванов, группа «Ронда». Песня про любовь. Ну что, воскресенье постепенно близится к финалу. Не будем об этом грустить. Пусть сегодняшний вечер останется с хорошим настроением, любимой музыкой и каким-нибудь приятным ощущением, которое хочется забрать с собой в новую неделю. Это радио «Шансон» и я, Рита Виноградова.

0: Радио «Шансон». Реклама.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить.

0: Выбирай. Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
2: В твою любовь

надо мной. Плакала мелкими каплями, ты забрала покой. Нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой. Я больше не буду бегать за тобой, ты похожая на сон, где я был в тебя влюблен. Ты мне сказала, что устала от моей любви, не лги. И больше слов не говори, я понял все, прости. Ты мне сказала, что уходишь от меня.

0: Михаил Шуфутинский с песней, которая взволновала нас всех. Это «Последний полет». Далее послушаем Евгения Кемеровского «Осень в Москве». А любимых артистов можно будет увидеть, послушать на ярком празднике. Эх, разгуляй, возможность приобрести билеты еще есть. Мы ждем именно вас 14 ноября в столичной Лайф-арене. Самые доступные билеты на танцпол, где каждый зритель станет частью большого музыкального праздника. Уникальная возможность быть максимально ближе к сцене, потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+.
1: Горько вспыхнет густо рябит.

0: Реклама. Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 27 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
1: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
2: Выбирай. Выбирай. Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

красила охрой клёны и банальный плела сюжет. Он без памяти был влюблённым, а она по сюжету нет. Дело было порой осенней, по разметке календаря. Он летал к ней по воскресеньям, все цветы из календаря. Дело было порой осенней, по разметке календаря. Он летал к ней по воскресеньям, все цветы из календаря.

потом и за летом следом осень в памяти наследит. А влюбленным никто не нужен, и не нужно судьбы иной. Вышло время, он стал ей мужем, а она стала быть женой. Те, кто любят, всего добьются, как бы не был их путь тернист. Пусть на счастье их блюдца бьются, они бьются целей

Осень красила охрой клёны и банальной плела сюжет. Он без памяти был влюблённым, а она по сюжету нет. Дело было порой осенней, по разметке календаря. Он летал к ней по воскресеньям, все цветы из колен даря. Он летал к ней по воскресеньям.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
2: ОРВБ, Украина, 124-77-00-47-19-19, Московская область, Тверской, Покупатовск, деревня Каретина. Подробности в приложении WebJob 18+.
3: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
4: Выбирай. Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
6: Колыхнулся и дрогнул состав. Застучали по рельсам колеса. И парнишка к решетке прибавил. Взгляд прощальный на улицу бросил.

я завидую, поверь. И если у тебя есть море, остров, твой остров, я завидую, поверь. Пусть крошечный совсем, ну и что же, о нем, быть может, и не знает друг. Вот потому-то он всего тебе дороже, единственный спасательный твой круг. Вот потому-то он всего тебе дороже, единственный спасательный твой круг. И когда над тобой беды каменные встанут стеной, и разлом

необитаем, но для тебя всегда найдется там душа, что твою душу согревает, твоя судьба и твой священный храм. Душа, что твою душу согревает, твоя судьба и твой священный храм. И когда над тобой беды каменные встанут стеной, и разлом на душе начинается с маленькой трещины, где-то

когда бывает жить непросто, когда душа черствеет от потерь, и если у тебя есть море, остров, твой остров, я завидую, поверь. И если у тебя есть море, остров, твой остров, я завидую.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
3: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
4: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 27 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
5: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
6: Выбирай. Выбирай.
7: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
8: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
9: Для лиц старше 18 лет.
10: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

семьи украсть, а за стеклом, а за батистовою шторкою гуляют звезды понад тучами пригорками. И что нельзя, а что мне можно не понять.

Алешка на Остоженке, двор исхоженный, желтый дом

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Конечно, можем.
2: Беспроцентный лимит на все. Можем?
1: Конечно, можем.
2: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
1: Конечно, можем.
2: И кэшбэк 5% можем?
1: Конечно, можем.
2: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Конечно, можем.
2: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
3: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить?
4: Выбирай.
5: Выбирай. Выбирай.
4: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
7: В ресторане по стенкам висят тут и там три медведя, заколотый витязь. За столом одиноко сидит капитан. «Разрешите?» — спросил я. «Садитесь, закури». «Извините, Казбек, не курю». «Ладно, выпей, давай-ка посуду, да пока принесут, пей, кому говорю. Будь здоров, обязательно буду». «Ну так что же?» — сказал, захмелев капитан. «Водку пьешь ты красиво, однако. А видал ты вблизи пулемет или танк? А ходил ли ты, скажем, в атаку? В 43-м под Курском я был старшиной. За моею спиной такое! Много всякого, брат, за моею спиной, чтоб жилось тебе, парень, спокойно». Он ругался и пил, он спросил про отца, он кричал, долго глядя на блюдо: «Я полжизни отдал за тебя, подлеца, а ты жизнь прожигаешь, паскуда. А винтовку тебе, а послать тебя в бой, а ты водку тут хлещешь со мною». Я сидел, как в окопе под Курской дугой, там, где был капитан старшиною. Он все больше хмелел, я за ним по пятам. Только в самом конце разговора я обидел его. Я сказал: «Капитан, никогда ты не будешь майором».
8: «Темная ночка» только на радио «Шансон».

суматохе дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

солнце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: Радио «Шансон». Реклама.
1: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
2: Дорогой, а что это ты напеваешь?
1: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
2: О, нам давно нужна зимняя резина.
1: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
3: Шины, диски куплю в колесо.ру.
4: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
5: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
6: РБВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, город, деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
7: Радио «Шансон» представляет.
8: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
9: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте prode.world. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
10: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
11: Выбирай. Выбирай. Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
12: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

пели, что твои бедлы. И рюмки были нам малы, ломали стулья и столы. И много пелось, и пилось, и жизнь летела

мир. Давай покинем Эльсинор, давай махнем через забор. Возьмем мотор, возьмем когор, возьмем забытый фа-мажор. Как молодые босяки устроим шабаш

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: радио «Шансон».
1: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: Радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Помнишь, как мы гуляли? Помнишь, как провожал? А когда расставались, как рубашку порвал? И досталась случайно твоя запонка мне. И ее я сквозь годы пронесла на себе. На допросы носила, словно крест на груди. И небесная сила помогала идти. По этапам возила, через все пронесла. Как иконку хранила, как могла

запонку эту я, молясь, сохраню. И поверь мне, надену на рубашку твою. И поверь мне, надену на рубашку твою.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Конечно, можем.
2: Беспроцентный лимит на все. Можем?
1: Конечно, можем.
2: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
1: Конечно, можем.
2: И кэшбэк 5% можем?
1: Конечно, можем.
2: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Конечно, можем.
2: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
3: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
4: Выбирай.
5: Выбирай. Выбирай.
4: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Радио Шансон.
1: Когда любви окажется, что нет, и это станет ясно с полувзгляда, уйди и все, простимся, и не надо оповещать об этом белый свет.

Иди, не помня зла, во имя той любви, которая была. Легко ли мне сказать тебе: уйди,

летает в запретке. Как ей от весны не балдеть? А мне еще две пятилетки на бабочек в запретке глядеть. В синем небе, как в сковородке, жарится солнце, блин. Мы с ней по первой ходке жить в эту жизнь пришли. Ах, как она летает, мысли заплетает, и на сердце тает лед. А мне под вечер в клетку, но только шаг в запретку, и меня как бабочку в лед. Письма, что слетались когда-то, бродят вдоль по краю земли. Крылья у них изломаны, смяты, или на свече обожглись.

И в запретке только бабочки на полька, а жизнь моя была и нет. Завтра прилетят на подмогу птицы, грозы, тучи и пух. Две пятилетки немного, если сосчитаешь до двух.

0: Из неба однажды сорвется прямо в запретку звезда. Ах, где она летает, бродит, обитает, где на землю упадет. Прямо с неба в клетку, но только б не в запретку, ведь ее как бабочку в лед.
1: «Темная ночка» — песни, которые звучат только на радио «Шансон».

тебя потерял навсегда, как теряют от дома ключи, как теряют дорогу в ночи. Хоть кричи, не кричи. Знаю сам, я во всем виноват, не окликнул тебя, не догнал нужных слов.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
2: ООО «РБВ». ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Полоцк. Деревня Каледина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
3: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
4: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
5: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
6: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 27 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
7: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
8: Выбирай. Выбирай. Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
9: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.